tu Кирилл. Меня на нашу надери, что ломак ту Кирилл. Что лома ту Кирилл. Тина поляга пить тебя, тех всех осадогил.